0: кричать за нашу свободу, хлыстом карать.
1: Святая Мадонна, научи нас драться, феминистскому кальера, пошла на демонстрацию.
2: Бунт России!
3: Харизма протеста!
2: Бунт России!
3: Путин застал!
2: Бунт России!
3: Мы существуем!
2: Бунт!